0: эскапада, потому что выбрык маскарада.
1: Змилуйся!
0: Эскапады, звичает верьте, что ты роги супить всем.
1: А мне с твоей сфере в тем веку замуж час. Ты здесь в вашей манере, как штубок за низший кляс.
0: А да.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстом, уже с ними тягал, вот и годы в

чос, богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар,